ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ SMS ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ